0: ВВ. Сарски програм. Сарски програм. Концерт.
1: Церкви суте дне весебне пшашане местна, вени несу яно местна, жаш пшижаш к миру, каш цваш, вени майо ядно рье теке дуусты мурья асу хводне. Ох важеце местна гору цим лишу, теке митцаме вас, ох важеша бужаме вешакеш церквях оково добрия вуга, то ја на немски добелок, ва окресу в обио хаште. Мојога колега Себастина Еликовски Винклера пак интересирио ядно весебне местно ветих церквях, ка там жаш стоите оргеле. Веле весела пши нашам музикалицким трогованю.

Хошабу зусу царастату вали акции скейту жиня, кен штейте пет пировач LGBTQ комьюнити, чицате хогое висепшец институциями, а веб жидуцем цасу дайо веле акцию, вершапу а заредованию ко окова квирнига живиня в Хошабу зу а околине. Виче навшикват йо кнораве в Регенбоген комбинат над розы Кирбаха змакане квирных лужи, виче на пошестчих вяцо йо а овайце раз об мясец, мэжо шо там лужи сезнаш ко že muziku sluchaš alebo váriš a so umieníš, takú možnosť sa zjavne zmakáš, ak svoje sexuálne identite stojaš, neho Piotr Ilič Čajkovský mil, makujúšame tento skokome zase do histórie, Čajkovský ven slúša ke nejvážnejším ruským komponistám a veto zapokšejo jeho domovnický kraj už obšetce jeden aspekt svojego živenia. Čajkovský bol švulný, ten fakt je da pokazané všetko svele list сто адниунико котериш пишо в своих померах Чайковски ошерпио зацас живеня пет товариснастем шишчом свою сексуальну ориентацию хобаш историски тојне пак вето нецо цош аш до жинцаш нега веле лужи насгенио теке руске жош јо мястем јано наспомнение во хомосексуелне не лубосчи а LGBT ако LGBT пропаганда јо заказане a čím vážnejšie po takém kvienu veľakosť pokazáš, preto Jožo Čajkovský ho opisoval svoju homosexuálnosť ako nejnormálnejšiu vec kdy. Písané v 1802 v 1860 ved muskýko, ktorý šio muských ľubovav vals sentimentálne valcik ved Čajkovskýko.